0: улетит.
1: Прямо на сердце оставит насечки, обрывки счастья, что так и не сумели сберечь мы. Извечный исход для тех, кто был глуп и обеспечен. Наш поезд дальше не идет.
2: Алиса, Алиса, Алиса, Алиса Плюс.
3: Радио Алиса Плюс.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: 101.6 FM. Радио Алиса Плюс.
1: Вот море молодых колышет супербасы. Мне 300 лет, я выполз из тьмы.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: радио «Алиса Плюс».
1: Скоро-скоро на луга лягу

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta.
2: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. Операция по борьбе с нелегальной миграцией продлена до конца декабря. Национальная авиакомпания Air Baltic готовится к коллективному увольнению. Проект развития мультимодальной сети общественного транспорта в Даугавпилсе находится на начальной стадии реализации. Центр доноров крови просит о помощи. Далее подробнее об этих новостях. 6 октября правительство приняло решение продлить операцию по ограничению нелегальной миграции «Вилкатис» до 31 декабря. Руководитель Центра кризисного управления Арвис Зииле отметил, что в последние две недели вновь наблюдается усиленное давление на латвийскую границу. В частности, в минувший понедельник вечером группа как минимум из 20 нелегальных мигрантов под руководством трех вооруженных сопровождающих в масках пытались незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу. Военнослужащие национальных вооруженных сил предотвратили попытку, однако на этот раз провокация была особенно демонстративной и агрессивной. Несмотря на инцидент, повышенная боевая готовность НВС не объявлена. Национальная авиакомпания Air Baltic продолжает реализацию нового бизнес-плана, постепенно адаптируясь к новой модели деятельности. Один из шагов этого плана – пересмотр численности сотрудников. Согласно текущим прогнозам, изменения могут затронуть примерно от 500 до 700 рабочих мест на базах Air Baltic в Риге, Вильнюсе и Таллине. План также предусматривает уменьшение флота Airbus почти на треть. Утвержденный в сентябре проект развития мультимодальной сети общественного транспорта в Даугавпилсе находится на начальной стадии реализации, на этапе планирования строительных работ и согласований. Подробнее о проекте и сроках его реализации в комментарии вице-мэра Игоря Прилатова.
3: В сентябре месяце был заключен договор с проектировочной компанией, которая уже занимается топографической съемкой, и буквально через пару недель состоится собрание у меня в кабинете, где мы со специалистами определим основные направления данного проекта. И я думаю, что этот проект один из таких глобальных проектов инфраструктуры в центре, который позволит заменить большинство инженерных коммуникаций под асфальтом, создать благоприятную, комфортную среду для пешеходов, горожан, велосипедистов, расширение автостояночных зон. Поэтому я думаю, что к 2029 году, реализовав данный проект, мы получим отремонтированные в центре города улицы, более европеизированные и комфортные как для пешеходов, так и для автомобилистов.
2: Напомним, что общая стоимость проекта составляет 4,7 миллионов евро. Из этой суммы 4 миллиона предоставит Европейский фонд регионального развития. Государственный центр доноров крови призывает жителей и в октябре сдавать кровь, чтобы совместными усилиями обеспечить стабильные ее запасы в больницах Латвии. Сейчас центр ждет доноров всех групп крови. В октябре запланированы выездные акции в разных местах страны, чтобы все желающие могли сдать кровь как можно ближе к дому или месту работы. Жителей приглашают следить за графиком выездов на сайте и в аккаунтах центра в социальных сетях, а также посещать постоянные пункты сдачи крови. В студии с новостями был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 8 октября. Этот день принесет пасмурную погоду днем и затяжной дождь ночью. Температура воздуха составит от 8 градусов ночью до 12 градусов днем. Юго-восточный ветер будет дуть в среднем со скоростью 4 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 90%. Вероятность дневных осадков 40%, ночью 80%.
1: Sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

И громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускай ее никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно.

ближайшем выпуске новостей. Операция по борьбе с нелегальной миграцией продлена до конца декабря. Национальная авиакомпания Air Baltic готовится к коллективному увольнению. Проект развития мультимодальной сети общественного транспорта в Даугавпилсе находится на начальной стадии реализации. Центр доноров крови просит о помощи. Полный выпуск новостей через полчаса.

0: 91.6 FM. Радио Алиса Плюс.
1: Хочу тебя нежно обнять, не спать. Ночью звезды считать, хочу двигаться, считать, хочу двигаться. Давай с тобою вот так будем двигаться.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян чехол для наушников Shox с одним наушником внутри. Предположительно, в центре города рядом с Парк Хотел Латгола или по пути до Олимпийского центра. Контактный номер телефона 27-167-013. В минувшее воскресенье в районе нового строения были утеряны ключи с брелоком в виде скорпиона. Контактный номер телефона 20-374-617. В завершении напомню, что информацию о потере или находке можно оставить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время вместе с официальным порталом по сравнению кредитов elizings.lv. Не знаешь, где выгоднее? Надоело искать, звонить и писать? Заходи на elizings.lv и бесплатно узнай, кто готов предложить лучшие условия. Elizings – портал, где кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. Сравни с Elizings. Тут проще, чем в банке.
1: Elizings.lv. Предупреждаем, заем стоит денег.

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. Операция по борьбе с нелегальной миграцией продлена до конца декабря. Национальная авиакомпания Air Baltic готовится к коллективному увольнению. Проект развития мультимодальной сети общественного транспорта в Даугавпилсе находится на начальной стадии реализации. Центр доноров крови просит о помощи. Далее подробнее об этих новостях. 6 октября правительство приняло решение продлить операцию по ограничению нелегальной миграции «Вилкатис» до 31 декабря. Руководитель Центра кризисного управления Арвис Зииле отметил, что в последние две недели вновь наблюдается усиленное давление на латвийскую границу. В частности, в минувший понедельник вечером группа как минимум из 20 нелегальных мигрантов под руководством 3 вооруженных сопровождающих в масках пытались незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу. Военнослужащие национальных вооруженных сил предотвратили попытку, однако на этот раз провокация была особенно демонстративной и агрессивной. Несмотря на инцидент, повышенная боевая готовность НВС не объявлена. Национальная авиакомпания Air Baltic продолжает реализацию нового бизнес-плана, постепенно адаптируясь к новой модели деятельности. Один из шагов этого плана – пересмотр численности сотрудников. Согласно текущим прогнозам, изменения могут затронуть примерно от 500 до 700 рабочих мест на базах Air Baltic в Риге, Вильнюсе и Таллине. План также предусматривает уменьшение флота Airbus почти на треть. Утвержденный в сентябре проект развития мультимодальной сети общественного транспорта в Даугавпилсе находится на начальной стадии реализации, на этапе планирования строительных работ и согласований. Подробнее о проекте и сроках его реализации в комментарии вице-мэра Игоря Прилатова.
2: В сентябре месяце был заключен договор с проектировочной компанией, которая уже занимается топографической съемкой, и буквально через пару недель состоится собрание у меня в кабинете, где мы со специалистами определим основные направления данного проекта. И я думаю, что этот проект один из таких глобальных проектов инфраструктуры в центре, который позволит заменить большинство инженерных коммуникаций под асфальтом, создать благоприятную, комфортную среду для пешеходов, горожан, велосипедистов, расширение автостояночных зон. Поэтому я думаю, что к 2029 году, реализовав данный проект, мы получим отремонтированные в центре города улицы, более европеизированные и комфортные как для пешеходов, так и для автомобилистов.
1: Напомним, что общая стоимость проекта составляет 4,7 миллионов евро. Из этой суммы 4 миллиона предоставит Европейский фонд регионального развития. Государственный центр доноров крови призывает жителей и в октябре сдавать кровь, чтобы совместными усилиями обеспечить стабильные ее запасы в больницах Латвии. Сейчас центр ждет доноров всех групп крови. В октябре запланированы выездные акции в разных местах страны, чтобы все желающие могли сдать кровь как можно ближе к дому или месту работы. Жителей приглашают следить за графиком выездов на сайте и в аккаунтах центра в социальных сетях, а также посещать постоянные пункты сдачи крови. В студии с новостями был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 8 октября. Этот день принесет пасмурную погоду днем и затяжной дождь ночью. Температура воздуха составит от 8 градусов ночью до 12 градусов днем. Юго-восточный ветер будет дуть в среднем со скоростью 4 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 90%. Вероятность дневных осадков 40%, ночью 80%.

0: Velo braukšana joprojām bieži tiek saistīta ar sportu vai brīvo laiku. Taču daudz vietā Eiropā velosipēds ir pilnvērtīgs ikdienas pārvietošanās līdzeklis. Īsos attālumos tas nereti ir ātrāks par auto, jo nav jāstāv sastrēgumos un nav jāmeklē stāvvieta. Turklāt velo braukšana nav tikai par pārvietošanos. Tā ir arī par veselību, kustību un dzīves ritmu, kurā ir mazāks spriedzes. Protams, tas prasa infrastruktūru un drošību. Tieši tāpēc pašvaldību lēmumi šajā jomā ir tik svarīgi. Velosipēds nav risinājums visiem un visur, bet tas noteikti nav tikai hobijs. Zaļā mobilitāte sākas ikdienā. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитной политикой программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
3: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной политикой программа. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Гентаро Мебелес празднует свой 24-й день рождения. Приходите с 9 по 11 октября в наши уютные салоны на праздник. Крутите колесо удачи и выигрывайте скидку от 15 до 30%. Ни одной покупки без скидки. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты. gentaromebeles.lv.
6: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
7: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
8: Алиса Плюс.

0: veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053. Top!
1: В связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливенах, приглашает на работу фрезеровщиков, операторов и техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале CV Online. Справки по телефону 653-07-219.
2: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте uragin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг к людям с функциональными нарушениями.
3: Великолепная музыка, роскошные костюмы и чарующая красота классической хореографии. 26 декабря во Дворце культуры Даугавпилс шедевр мировой классики, прекрасный балет «Спящая красавица». Звезды Sofia Festival Ballet подарят зрителям атмосферу настоящей сказки. 26 декабря. Дворец культуры Даугавпилс. Билеты в сети Билеша Парадейза.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

ближайшем выпуске новостей. Вячеслав Степаненко оценил итоги выборов и обозначил приоритеты работы в новом Сейме. В Латвии растет число водителей, склонных к агрессивной езде. У концертного зала «Горс» новый руководитель. В последнее воскресенье октября Латвия перейдет на зимнее время. Полный выпуск новостей через полчаса.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян чехол для наушников «Шокс» с одним наушником внутри. Предположительно, в центре города, рядом с парк «Хотел Латгола» или по пути до Олимпийского центра. Контактный номер телефона 27-167-013. В минувшее воскресенье в районе нового строения были утеряны ключи с брелоком в виде скорпиона. Контактный номер телефона 20-374-617. В завершении напомню, что информацию о потере или находке можно оставить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: точное время вместе с официальным порталом по сравнению кредитов e-leasings.lv. Не знаешь, где выгоднее? Надоело искать, звонить и писать? Заходи на e-leasings.lv и бесплатно узнай, кто готов предложить лучшие условия. E-Leasings – портал, где кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. Сравни с e-Leasings. Тут проще, чем в банке.
1: e-leasings.lv. Предупреждаем. Заем стоит денег.

0: точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. Вячеслав Степаненко оценил итоги выборов и обозначил приоритеты работы в новом Сейме. В Латвии растет число водителей, склонных к агрессивной езде. У концертного зала «Горс» новый руководитель. В последнее воскресенье октября Латвия перейдет на зимнее время. Далее подробнее об этих новостях. Политическая сила «Суверенная власть» и объединение «Млада латышей» по итогам выборов в 15-й Сейм получила 15 депутатских мандатов. Три из них по Латгальскому избирательному округу. Наибольшую поддержку избирателей среди кандидатов списка в Латгалии получил лидер регионального списка Вячеслав Степаненко. Вместе с ним в новый Сейм избраны Андрей Яковлев и Леонтий Мороз. В комментарии радио «Алиса Плюс» Вячеслав Степаненко оценил результаты выборов, обозначил основные приоритеты для Латгалии и рассказал, как политическая сила намерена работать в новом созыве Сейма.
2: Мы в первую очередь благодарны всем нашим избирателям, всем тем, кто поддержал первый список «Суверенного рапиниба яун латвиши». Только в городе Даугавпилс мы завоевали голоса более 23% избирателей, и в целом по Латгалии мы показали очень достойный результат, порядка 18%. Это большой задел на будущее, но в то же время это и огромная ответственность за те пункты программы, которые мы озвучивали в ходе предвыборной кампании. Это план работы на следующие 4 года. А наш регион нуждается в особенной поддержке со стороны государства. Ни для кого не секрет, у нас закрываются больницы. Последняя новость – это закрытие в Балве родильного отделения, и теперь роженицы вынуждены мерить сотнями километров до ближайшего медицинского центра, где им оказывают квалифицированную помощь. Мы должны остановить эту тяжелую тенденцию, в том числе должны заняться вопросами школ, которые также страдают при нашей демографической ситуации. И самое главное – это латгальская особая программа поддержки, чтобы возникли, наконец, доплаты молодым специалистам, в том числе за работу, за то, что они начинают свою карьеру в латгальском регионе. Это те вещи насущные, необходимые, которые мы будем пробивать в следующем составе Сейма. 15 депутатов – это тот минимум, который необходим для плодотворной работы. Формирование правительства, как мы знаем, начнется сразу после 3 ноября, когда мандаты новых депутатов будут утверждены Сеймом. И, скорее всего, возможно, нам придется какое-то время поработать в оппозиции. Но эта работа нас абсолютно не пугает. Мы знаем, что такое быть зубастой оппозицией. И будущему правительству, если нас там не будет, придется очень сложно. Им придется отвечать за каждый евроцент бюджета, за каждое решение. Они будут выходить и отчитываться по каждой букве и знаку закона.
1: В этом году доля латвийских водителей, которые признаются, что иногда ездят агрессивно, выросла до 66%. Данные показывают, что мужчины гораздо чаще склонны к агрессивной езде. Анализ водительских привычек в разных возрастных группах, в свою очередь, говорит о том, что чаще всего агрессивно ездят водители в возрасте от 30 до 39 лет. Довольно высок этот показатель и среди водителей в возрасте от 40 до 49 лет. Агрессивное вождение регулярно попадает и в поле зрения государственной полиции. В частности, 6 октября полиция оформила 165 административных протоколов за превышение скорости и 7 за агрессивное вождение. В среду, 7 октября, на внеочередном собрании участников СИА Austrum Latvijas Koncertzāle новым членом правления латгальского посольства ГОРС была назначена Антра Скуттеле. К работе она приступит 15 октября. Новая глава ГОРС подчеркнула, что намерена сохранить ценности, которых латгальское посольство придерживалось до сих пор, а также работать над привлечением дополнительного финансирования. Кроме того, будет совершенствоваться репертуар, чтобы расширить аудиторию концертного зала. В последнее воскресенье октября, 25 числа, Латвия перейдет на зимнее время. Поскольку на уровне Европейского Союза не удалось согласовать новые условия перевода часов дважды в год, по-прежнему действует ранее утвержденный порядок. Летнее время действует с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября. Но, несмотря на переход на зимнее время, первые признаки зимы в виде снега и серьезных заморозков пока не ожидаются. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, во второй половине октября температура воздуха в Латвии будет примерно на 2 градуса выше обычной, а в ноябре она может опуститься до нормы. Декабрь прогнозируется теплым и дождливым, январь и февраль – более холодными и снежными. В студии с новостями был Юрис Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 8 октября. Этот день принесет пасмурную погоду днем и затяжной дождь ночью. Температура воздуха составит от 8 градусов ночью до 12 градусов днем. Юго-восточный ветер будет дуть в среднем со скоростью 4 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 90%. Вероятность дневных осадков 40%, ночью 80%.

кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

0: каждого металла есть своя история. Труба, когда-то бывшая частью дома. Диск, прошедший тысячи километров. Железо, которое слишком долго лежит без дела. Но металл никогда не бывает просто старым. В ЭТЛом его точно взвешивают и превращают в деньги. В ЭТЛом, улица Дундуру 5, Е. Телефон 255-06-255.
1: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться. Остальным занять места в зале. Артур Смольянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на revizortheater.com и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
2: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās. Jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
3: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
4: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
5: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
5: 29 50 40 89.
6: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на visionexpress.lv.
1: Tas ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 8. līdz 12. oktobrim. Konservējumiem Well Done 25% atlaide. Produkcijai Kārums 30% atlaide. Kafijai Paulīgi 20% atlaide. Sāļā uzkoda Pringles, oriģinālie vai ar skābā krējuma un cīpolu garšu 165 grami 1,89 €. Maxima. Lai nekā netrūktu!
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Гентаро Мебелес празднует свой 24-й день рождения. Приходите с 9 по 11 октября в наши уютные салоны на праздник. Крутите колесо удачи и выигрывайте скидку от 15 до 30%. Ни одной покупки без скидки. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты. gintaromebeles.lv.
4: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
5: Алиса Плюс.

101.6 FM. Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. Операция по борьбе с нелегальной миграцией продлена до конца декабря. Национальная авиакомпания Air Baltic готовится к коллективному увольнению. Проект развития мультимодальной сети общественного транспорта в Даугавпилсе находится на начальной стадии реализации. Центр доноров крови просит о помощи. Полный выпуск новостей через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншиллах.

0: Маса дзевстелю дзівіця Гайок.
1: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
2: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян чехол для наушников Shox с одним наушником внутри. Предположительно, в центре города рядом с парк-хотел Латгола или по пути до Олимпийского центра. Контактный номер телефона 27-167-013. В минувшее воскресенье в районе нового строения были утеряны ключи с брелоком в виде скорпиона. Контактный номер телефона 20-374-617. В завершении напомню, что информацию о потере или находке можно оставить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли? Нашли?

0: точное время вместе с официальным порталом по сравнению кредитов e-leasings.lv. Не знаешь, где выгоднее? Надоело искать, звонить и писать? Заходи на e-leasings.lv и бесплатно узнай, кто готов предложить лучшие условия. e-leasings – портал, где кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. Сравни с e-leasings. Тут проще, чем в банке.
1: e-leasings.lv. Предупреждаем, заем стоит денег.

0: точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. Операция по борьбе с нелегальной миграцией продлена до конца декабря. Национальная авиакомпания Air Baltic готовится к коллективному увольнению. Проект развития мультимодальной сети общественного транспорта в Даугавпилсе находится на начальной стадии реализации. Центр доноров крови просит о помощи. Далее подробнее об этих новостях. 6 октября правительство приняло решение продлить операцию по ограничению нелегальной миграции «Вилкатис» до 31 декабря. Руководитель Центра кризисного управления Арвис Зииле отметил, что в последние две недели вновь наблюдается усиленное давление на латвийскую границу. В частности, в минувший понедельник вечером группа как минимум из 20 нелегальных мигрантов под руководством трех вооруженных сопровождающих в масках пытались незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу. Военнослужащие национальных вооруженных сил предотвратили попытку, однако на этот раз провокация была особенно демонстративной и агрессивной. Несмотря на инцидент, повышенная боевая готовность НВС не объявлена. Национальная авиакомпания Air Baltic продолжает реализацию нового бизнес-плана, постепенно адаптируясь к новой модели деятельности. Один из шагов этого плана – пересмотр численности сотрудников. Согласно текущим прогнозам, изменения могут затронуть примерно от 500 до 700 рабочих мест на базах Air Baltic в Риге, Вильнюсе и Таллине. План также предусматривает уменьшение флота Airbus почти на треть. Утвержденный в сентябре проект развития мультимодальной сети общественного транспорта в Даугавпилсе находится на начальной стадии реализации, на этапе планирования строительных работ и согласований. Подробнее о проекте и сроках его реализации в комментарии вице-мэра Игоря Прилатова.
2: В сентябре месяце был заключен договор с проектировочной компанией, которая уже занимается топографической съемкой, и буквально через пару недель состоится собрание у меня в кабинете, где мы со специалистами определим основные направления данного проекта. И я думаю, что этот проект один из таких глобальных проектов инфраструктуры в центре, который позволит заменить большинство инженерных коммуникаций под асфальтом, создать благоприятную, комфортную среду для пешеходов, горожан, велосипедистов, расширение автостояночных зон. Поэтому я думаю, что к 2029 году, реализовав данный проект, мы получим отремонтированные в центре города улицы, более европеизированные и комфортные как для пешеходов, так и для автомобилистов.
1: Напомним, что общая стоимость проекта составляет 4,7 миллионов евро. Из этой суммы 4 миллиона предоставит Европейский фонд регионального развития. Государственный центр доноров крови призывает жителей и в октябре сдавать кровь, чтобы совместными усилиями обеспечить стабильные ее запасы в больницах Латвии. Сейчас центр ждет доноров всех групп крови. В октябре запланированы выездные акции в разных местах страны, чтобы все желающие могли сдать кровь как можно ближе к дому или месту работы. Жителей приглашают следить за графиком выездов на сайте и в аккаунтах центра в социальных сетях, а также посещать постоянные пункты сдачи крови. В студии с новостями был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 8 октября. Этот день принесет пасмурную погоду днем и затяжной дождь ночью. Температура воздуха составит от 8 градусов ночью до 12 градусов днем. Юго-восточный ветер будет дуть в среднем со скоростью 4 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 90%. Вероятность дневных осадков 40%, ночью 80%.
1: Крестьянское хозяйство «Аузинес» продает продовольственный картофель сортов «Винета», «Сарая» и «Джели» по цене 30 центов за килограмм. Картофель среднего размера – 20 центов за килограмм. Доставка в Даугавпилс при заказе от 100 килограмм. Звоните в любое время – 29 11 74 00. 29 11 74 00.
2: Почему день...

0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 6. līdz 12. oktobrim. Banāni 99 centi kilogramā. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Latgale 200 gramu 1,19 eiro. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 2 litri 1,49 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu!
2: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских теноров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.
3: Домой? Или, может, еще посидим? С террасы не хочется уходить, когда на ней так уютно. Террасные маркизы, мягкие окна и перголы от Intthome. Для завтраков на свежем воздухе, встреч с друзьями и вечеров, которые хочется продлить. Подберите решение для своей террасы, и пусть любимое место для отдыха будет прямо у дома. По всем вопросам звоните 654-22-110 или приходите. Даугавпилс, Саулас, 57. Intthome. Еще по чашечке. Еще посидим.
4: Как же хорошо, когда все хорошо.
5: Алиса Плюс.

0: связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливенах, приглашает на работу фрезеровщиков, операторов и техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале CV Online. Справки по телефону 653-07-219.
1: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
2: Skaista mūzika, krāšņi tērpi un klasiskās horeogrāfijas burvība. 26. decembrī Daugavpils kultūras pilī. Viens no baleta izcilākajiem šedevriem – Apburtā princese. Sofija festivāla baleta zvaigznes uzdāvinās skatītājiem īstas pasakas sajūtu. 26. decembrī Daugavpils kultūras pilī. Biļetes pārdošanā Biļešu paradīze tīklā.
3: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everworld. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everworld Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
4: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
5: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь.

ближайшем выпуске новостей. Вячеслав Степаненко оценил итоги выборов и обозначил приоритеты работы в новом Сейме. В Латвии растет число водителей, склонных к агрессивной езде. У концертного зала «Горс» новый руководитель. В последнее воскресенье октября Латвия перейдет на зимнее время. Полный выпуск новостей через полчаса.

0: присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще

0: четвертый день рождения. Приходите с 9 по 11 октября в наши уютные салоны на праздник. Крутите колесо удачи и выигрывайте скидку от 15 до 30%. Ни одной покупки без скидки. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты. gintaromebeles.lv.
1: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklučus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
2: Latvijas finieris. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklucis LV.
3: 18 октября в Даугавпилсском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы «Алмаз Шагапов», Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14.00 в Даугавпилсском дворце культуры.
4: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян чехол для наушников Shox с одним наушником внутри. Предположительно, в центре города рядом с Парк Хотел Латгола или по пути до Олимпийского центра. Контактный номер телефона 27-167-013. В минувшее воскресенье в районе нового строения были утеряны ключи с брелоком в виде скорпиона. Контактный номер телефона 20-374-617. В завершении напомню, что информацию о потере или находке можно оставить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: точное время вместе с официальным порталом по сравнению кредитов e-leasings.lv. Не знаешь, где выгоднее? Надоело искать, звонить и писать? Заходи на e-leasings.lv и бесплатно узнай, кто готов предложить лучшие условия. E-Leasings – портал, где кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. Сравни с e-Leasings. Тут проще, чем в банке.
1: e-leasings.lv. Предупреждаем, заем стоит денег. Настрой.

0: Точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. Вячеслав Степаненко оценил итоги выборов и обозначил приоритеты работы в новом Сейме. В Латвии растет число водителей, склонных к агрессивной езде. У концертного зала «Горс» новый руководитель. В последнее воскресенье октября Латвия перейдет на зимнее время. Далее подробнее об этих новостях. Политическая сила «Суверенная власть» объединение «Млада латышей» по итогам выборов в 15-й Сейм получила 15 депутатских мандатов, три из них по Латгальскому избирательному округу. Наибольшую поддержку избирателей среди кандидатов списка в Латгалии получил лидер регионального списка Вячеслав Степаненко. Вместе с ним в новый Сейм избраны Андрей Яковлев и Леонтий Мороз. В комментарии радио «Алисы Плюс» Вячеслав Степаненко оценил результаты выборов, обозначил основные приоритеты для Латгалии и рассказал, как политическая сила намерена работать в новом созыве Сейма.
2: Мы в первую очередь благодарны всем нашим избирателям, всем тем, кто поддержал первый список «Суверенного Рапиниба Яму Латвеши». Только в городе Даугавпилс мы завоевали голоса более 23% избирателей, и в целом по Латгалии мы показали очень достойный результат. Порядка 18%. Это большой задел на будущее, но в то же время это и огромная ответственность за те пункты программы, которые мы озвучивали в ходе предвыборной кампании. Это план работы на следующие 4 года. А наш регион нуждается в особенной поддержке со стороны государства. Ни для кого не секрет, у нас закрываются больницы. Последняя новость – это закрытие в Балве родильного отделения. И теперь роженицы вынуждены мерить сотнями километров до ближайшего медицинского центра, где им оказывают квалифицированную помощь. Мы должны остановить эту тяжелую тенденцию. В том числе должны заняться вопросами школ, которые также страдают при нашей демографической ситуации. И самое главное – это латгальская особая программа поддержки, чтобы возникли, наконец, доплаты молодым специалистам, в том числе за работу, за то, что они начинают свою карьеру в латгальском регионе. Это те вещи насущные, необходимые, которые мы будем пробивать в следующем составе Сейма. 15 депутатов – это тот минимум, который необходим для плодотворной работы. Формирование правительства, как мы знаем, начнется сразу после 3 ноября, когда мандаты новых депутатов будут утверждены Сеймом. И, скорее всего, возможно, нам придется какое-то время поработать в оппозиции. Но эта работа нас абсолютно не пугает. Мы знаем, что такое быть зубастой оппозицией. И будущему правительству, если нас там не будет, придется очень сложно. Им придется отвечать за каждый евроцент бюджета, за каждое решение. Они будут выходить и отчитываться по каждой букве и знаку закона.
1: В этом году доля латвийских водителей, которые признаются, что иногда ездят агрессивно, выросла до 66%. Данные показывают, что мужчины гораздо чаще склонны к агрессивной езде. Анализ водительских привычек в разных возрастных группах, в свою очередь, говорит о том, что чаще всего агрессивно ездят водители в возрасте от 30 до 39 лет. Довольно высок этот показатель и среди водителей в возрасте от 40 до 49 лет. Агрессивное вождение регулярно попадает и в поле зрения государственной полиции. В частности, 6 октября полиция оформила 165 административных протоколов за превышение скорости и 7 за агрессивное вождение. В среду, 7 октября, на внеочередном собрании участников СИА «Ауструм-Латвии» с концерт-залы новым членом правления латгальского посольства «Горс» была назначена Антра Скуттеле. К работе она приступит 15 октября. Новая глава «Горс» подчеркнула, что намерена сохранить ценности, которых латгальское посольство придерживалось до сих пор, а также работать над привлечением дополнительного финансирования. Кроме того, будет совершенствоваться репертуар, чтобы расширить аудиторию концертного зала. В последнее воскресенье октября, 25 числа, Латвия перейдет на зимнее время. Поскольку на уровне Европейского Союза не удалось согласовать новые условия перевода часов дважды в год, по-прежнему действует ранее утвержденный порядок. Летнее время действует с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября. Но, несмотря на переход на зимнее время, первые признаки зимы в виде снега и серьезных заморозков пока не ожидаются. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, во второй половине октября температура воздуха в Латвии будет примерно на 2 градуса выше обычной, а в ноябре она может опуститься до нормы. Декабрь прогнозируется теплым и дождливым, январь и февраль – более холодными и снежными. В студии с новостями был Юрис Саукаунс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 8 октября. Этот день принесет пасмурную погоду днем и затяжной дождь ночью. Температура воздуха составит от 8 градусов ночью до 12 градусов днем. Юго-восточный ветер будет дуть в среднем со скоростью 4 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 90%. Вероятность дневных осадков 40%, ночью 80%.
1: Крестьянское хозяйство «Аузинес» продает продовольственный картофель сортов «Винета», «Сарая» и «Джели» по цене 30 центов за килограмм. Картофель среднего размера – 20 центов за килограмм. Доставка в Даугавпилс при заказе от 100 килограмм. Звоните в любое время – 29 11 74 00. 29 11 74 00.

0: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maksima. Kad? Tikai no 8. līdz 12. oktobrim. Jaukta maltās gaļas masa, melnais barons, fasēta, 2,99 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai ādaži 25% atlaide. Riekstiem un žāvētajiem augļiem Well Done atlaide līdz 30%. Maksima. Lai nekā netrūktu.
1: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу, 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
2: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
3: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
4: Алиса Плюс.

одинокий храм. Все, что в моем молчании, все, что в моем молчании, ты прочитаешь.

затихает бой. Бессонниц моих караваны, бессонниц моих караваны проплывают надо мной. Каяться слишком поздно, столько ночей прошло.

0: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal El Sev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
1: Акционерное общество Латвийская кредитная помощь программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться, остальным занять места в зале. Артур Смолянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19:00 Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на revizortheater.com и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
3: Kad runājam par mobilitāti, mēs bieži domājam par ātrumu un ērtību. Bet transports tieši ietekmē arī gaisa kvalitāti. Mazāk izplūdes gāzu pilsētā nozīmē mazāk piesārņojuma tur, kur dzīvo cilvēki. Un tas jau ir jautājums ne tikai par klimatu, bet arī par veselību. Tīrāks gaiss nav abstrakta ideja. Tas nozīmē vidi, kurā ir patīkamāk dzīvot, strādāt un audzināt bērnus. Zaļā mobilitāte šeit nav teorija. Tā ir ļoti praktiska ikdienas izvēle, jo mazāk piesārņojuma uz ielām, jo vairāk ieguvēji esam mēs visi. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
4: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Penosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet Isover minerālvatei īpašs piedāvājums. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
5: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
6: Все лучше, чем кажется. Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Tikai šonadēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Гентаро Мебелес празднует свой 24-й день рождения. Приходите с 9 по 11 октября в наши уютные салоны на праздник. Крутите колесо удачи и выигрывайте скидку от 15 до 30%. Ни одной покупки без скидки. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты. gintaromebeles.lv.
3: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни.
4: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян чехол для наушников Shox с одним наушником внутри. Предположительно, в центре города рядом с Парк Хотел Латгола или по пути до Олимпийского центра. Контактный номер телефона 27-167-013. В минувшее воскресенье в районе нового строения были утеряны ключи с брелоком в виде скорпиона. Контактный номер телефона 20-374-617. В завершении напомню, что информацию о потере или находке можно оставить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Кажется, если вы напишете что-то в чат GPT, то это разговор один на один. Но не совсем, так как переписки пользователей могут читать люди, которые помогают улучшать работу искусственного интеллекта. И некоторые такие разговоры содержат очень личную информацию. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы будут от специалистов по цифровой безопасности, и в первую очередь они советуют не отправлять в чат то, что вы не готовы кому-либо показать. Пароли, данные банковских карт, документы, медицинскую информацию и другие действительно личные сведения лучше вообще не вводить. Если пользуетесь обычным личным аккаунтом, проверьте настройку с названием «Улучшать модель для всех». Если ее отключить, новые разговоры не будут использоваться для обучения моделей. При этом сами чаты продолжат сохраняться в истории. Для более чувствительных вопросов можно использовать временный чат. Такие разговоры не появляются в истории и не используются для улучшения моделей, хотя OpenAI может хранить их до 30 дней в целях безопасности. И еще один простой совет. Прежде чем отправить фотографию или документ в любой искусственный интеллект, подумайте, действительно ли ему нужно видеть все данные на этом файле. Иными словами, ChatGPT – удобный помощник, но все-таки не личный сейф. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. В интернете лучше лишний раз подумать, чем потом лишний раз удивляться.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 8 октября. Этот день принесет пасмурную погоду днем и затяжной дождь ночью. Температура воздуха составит от 8 градусов ночью до 12 градусов днем. Юго-восточный ветер будет дуть в среднем со скоростью 4 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 90%. Вероятность дневных осадков 40%, ночью 80%.

0: 91.6 FM. Радіо Аліса Плюс.
1: Я быть хочу не посторонним в том мире, где я встретил жизнь, в том мире, где все дышит новью, где с Богом ты непобедим.

0: радио «Алиса плюс».
1: Твоя любовь — это так красиво, твоя любовь этих тактов сила, твоя любовь лишь мое светило.

мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

Райское белое, что же мы с тобой, милый мой, сделали? Развожу философию, как Вольтер, но между нами закрыта дверь. Путь к тебе километрами тянется, после нас ничего не останется. Через год позади.

101.6 FM. Алиса Плюс. Ты же могла уйти.

0: поздравлений.
1: Добрый день, любимый город. Добрый день, наши замечательные слушатели на студийных полдень. Это то время, когда я, в студию микрофона Таня Галич, и вы точно на одной волне. На волне радиостанции «Алиса Плюс» 101.6 FM. 8 октября на календаре, сегодня уже четверг. Осень уже не спрашивает, хотим мы ее или нет. Листья летят, меняют цвет, куртки теплые и пальто не менее теплые прочно уже возвращаются в нашу жизнь. А утром все чаще возникает даже не один философский вопрос, а, пожалуй, два. Можно ли еще 5 минут полежать под теплым одеялом? И что сегодня надеть, чтобы не было ни жарко, ни холодно? Но я предлагаю вам сейчас задаться другим вопросом. Кого и с чем мы сегодня должны обязательно поздравить? Я не сомневаюсь, что сегодняшний такой красивый солнечный день точно принес поводы для поздравлений. И уж точно располагает поводами для того, чтобы передать дорогому человеку привет. Звоните 654-2530 или присылайте сообщение на номер 2020-1016. Телефон исправно работает, все площадки для сообщений открыты.

0: Katram metālam ir savs stāsts. Caurule, kas reiz bija daļa no mājas. Disks, kas nobraucis tūkstošiem kilometru. Dzels, kas pārāk ilgi gulējis bez pielietojuma. Taču metāls nekad nav vienkārši vecs. VT Loma to precīzi nosver un pārvērš naudā. VT Loma, Dunduru ielā 5E, Taurunis 255 06 255.
1: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться, остальным занять места в зале. Артур Смолянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на revizortheater.com и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
2: Осень за окном. Уют в вашем доме. Пора переодеть окна вместе с Ind Home. Дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы со скидками от 10 до 20%. Готовые занавески от 15 евро. А любителей рукоделия уже ждут швейные принадлежности, товары для вязания и комплекты для вышивания. Все для уютных осенних вечеров. Приходите. Даугавпилс, Саулас 57. Или звоните 654-22-110. Ind Home. Окна оформляем, уют создаем.
3: Даже 1 евро может помочь тому, кому сейчас трудно. Устетейбосфондс поддерживает детей и подростков, семьи в трудной ситуации, людей с инвалидностью и пожилых. Вы можете помочь. Оставьте пожертвование в наших урнах в магазинах «Мего», в торговом парке «Соло», в торговом центре «Диттон» в павильонах «Галерея Изоляйстыргус», а также в гипермаркете «Рими» возле Олимпийского центра в Даугавпилсе. Когда увидите стенд для пожертвований с названием «Устицибосфонс», вспомните, ваша помощь важна. Вместе мы дарим надежду.
4: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса Плюс.
5: В эфире программа поздравлений.
6: Иногда сама удивляюсь, откуда в моей, не такой уж и большой голове находится место, чтобы поместиться всем, ну не всем, нет, это я погорячилась, конечно, но практически словам из песен всех, которые есть в нашей музыкальной базе. А вот откуда-то я знаю практически все слова песни Гнатюка «Барабан». «Барабан был плохо», «Барабанщик бог». Буду сейчас вместе, но не в микрофон, конечно же, отнюдь, пускай это делает Гнатюк, подпевать вместе с Антониной Гавриловной эту песню. Антонин Гавриловна с юбилеем принимает поздравления сегодня в этот солнечный день, красивый. Дата круглая. Антонина Гавриловна, у меня для вас пожелания от ваших соседей. Наталья и Геннадий поздравляют в этот славный день рождения. Мы спешим вам пожелать быть в прекрасном настроении и никогда не унывать. Мы желаем вам здоровья, чтобы все вас берегли. Теплой искренней заботы и, конечно же, любви.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: rēķinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
1: Latvijas Finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
2: Tele 2 aicina. Neesi sēne. Ej vēlēt. Jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
3: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
4: Гинтаро Мэбелес празднует свой 24-й день рождения. Приходите с 9 по 11 октября в наши уютные салоны на праздник. Крутите колесо удачи и выигрывайте скидку от 15 до 30%. Ни одной покупки без скидки. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты. gintaromebeles.lv.
5: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
6: Jūs visu varat.
5: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
6: Sveiks, mani sauc Tuta.
5: Un atdzīvini leģendas.
7: Es mīļu varenas.
8: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
9: Великолепная музыка, роскошные костюмы и чарующая красота классической хореографии. 26 декабря во Дворце культуры Даугавпилс шедевр мировой классики «Прекрасный балет. Спящая красавица». Звезды Sofia Festival Ballet подарят зрителям атмосферу настоящей сказки. 26 декабря Дворец культуры Даугавпилс. Билеты в сети «Билеша Парадейза».
10: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
11: А сегодня в радостном, я очень надеюсь на это, в радостном настроении проводит день, этот четверг, Лариса Викторова. День рождения, Ларис. От множества добрых пожеланий всегда теплее становится на сердце. И в этот день рождения, мы всегда слышим добрые слова от родных, друзей, близких. Понимаем, что несмотря ни на что, жизнь замечательна, жизнь хороша. У меня для вас пожелание в день рождения от вашей дочери. Дочь Юлия поздравляет. В этот светлый день, моя родная, поздравления шлю тебе, любя. С праздником, мамуля, дорогая, с праздником, любимая моя. Мамочка, тебя я поздравляю, ты мне всех любимей и родней. Я от всей души тебе желаю долгих лет и самых ярких дней.

любить. Мама, расскажи, как жизнь прожить. Надо, покажи, где свет встает. Рано, подскажи, куда идти. Мама, заслони меня от невзгод. Разных, защити меня от людей. Праздных, ну а если случится с тобой лихо, обниму тебя и прошепчу.

0: Программа поздравлений.
1: Пока не будем нарушать резко музыкального ритма, который взят на протяжении предыдущих уже почти трех композиций. Наргиз и Макс Фадеев сейчас этот дуэт продолжит эфир. И это первая просьба, которую я исполняю. Мария, вашу просьбу исполняю сегодня первой. Композиция вдвоем для вас. Хорошего дня.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Для Валентины Вансона у меня множество сегодня добрых слов. Повод замечательный у Валюши. День рождения, личный праздник, особенный день. Валентина Вансена, супруг, поздравляет ваш муж вас с днем рождения. Любимая, с днем рождения. Этот день напоминает мне, как мне повезло иметь такую женщину рядом. Ты моя тихая гавань и мой надежный тыл. Спасибо за твое умение прощать, за терпение, за ту невидимую работу, которую ты делаешь каждый день для нашей семьи. От всей души желаю тебе крепчайшего здоровья и долгих-долгих лет счастливой жизни. Вальчика. А следующее поздравление для вас тоже от сыновей. Наша мама дорогая, ты живи всегда на 5. Как мужчины, обещаем впредь тебя оберегать. И желаем, чтобы счастье ты познала всей душой. И растаяли ненастья, словно дым перед тобой. Пожелаем улыбаться, не грустить по мелочам, чтобы жизнью наслаждаться ты могла всецело, мам!

0: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
1: 18 октября в Даугавпилском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы «Алмаз Шагапов», Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14:00 в Даугавпилском дворце культуры.
2: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10:30 и 15:30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
3: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
4: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни. Программа поздравлений.
5: Следующее четверостишее, вмещающее в себя множество пожеланий добрых, адресовано Айвару. Айвар, вас, друзья, поздравляют с днем рождения. Поменьше грусти и побольше радости. Всех благ и мудрости, успешных дел, больших возможностей, незаурядности, чтобы все случилось так, как ты того хотел.

0: Радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Да, вижу еще одну просьбу. Вижу цель, не вижу препятствий. Песню послушать Юра Шатунов. Что ж ты лето обещала нам любовь.

0: ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Еще немножечко погостим у Валентины Ванцены за праздничным столом. Вальчика, с днем рождения! У меня для вас еще одно поздравление. Коллеги поздравляют, желают, чтобы в этот день все было замечательно. Пусть впереди ждут счастливые дни. Здоровья, мудрости, успеха, процветания, любви, добра, воодушевления и стойкости.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Лишь любовь сохранит нас всех, всю планету и каждый город. Все придет с тем майским громом, скрипнет дверь твоего дома. Лишь любовь сохранит нас всех, удалит весь душевный голод. И туго там станет соло, путь был долог меж тех елок.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Для Татьяны Куприяновой готов музыкальный подарок. Танечка, будет звучать песня в исполнении Эмина. Это осень, так опять не кстати. Танечка, с днем рождения. Вас поздравляют с этой песней. Семья Тимофеевых желают быть женщиной просто счастливой. Здоровья и жизни красивой. На сердце любви, вдохновения, приподнятого настроения, улыбок, уютного дома, надежных друзей и хороших знакомых. Желают минут и моментов прекрасных, и пусть будет ярким твой день и твой праздник, добавляют.

Кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но по

0: В эфире программа поздравлений.
1: Еще один немыслимый и необычно теплый день дарит нам октябрь. Сегодня воздух в любимом городе прогреется максимально до плюс 19 градусов. Я думаю, что на солнце будет по ощущениям гораздо комфортнее и теплее. Так что, если вдруг у вас сегодня выдался выходной, то непременно воспользуйтесь возможностью прогулки. Не тратьте этот прекрасный день на какие-то другие занятия в четырех стенах. Искренне вам рекомендую и вздыхаю от того, что не могу я воспользоваться этой возможностью. Но вечер, теплый вечер четверга, теплый вечер сегодняшнего октябрьского дня точно будет в моем распоряжении. Ну а пока продолжается прямой эфир. Программа поздравлений на радио «Алиса Плюс», и вы главная ее составляющая. Звоните 654-2500 или сообщением присоединяйтесь. Номер 2020-1016. Я с радостью всегда отвечаю на ваши СМС-письма.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: И снова мы в гостях у Валентины Вансона. Да, Вальчика, вот такой сегодня день полон для вас пожеланий добрых. Валентина, пожелания от сестер и брата в день рождения, крепкого здоровья в первых рядах. Это действительно самое важное. А еще душевного спокойствия, а еще гармонии и настоящего женского счастья. Пусть каждый день начинается с улыбки, а дом наполняется уютом, теплом и любовью дорогих людей. Оставайся такой же очаровательной, сияющей и неповторимой. Валюша, это от сестер и брата. Также в числе поздравляющих от Алены пожелания, от Саши, Тамары Николаевны и Валерия Семеновича. Желаю всего самого доброго, трепетного, счастливого, чудесного в день рождения. Пусть успех сопровождает на жизненном пути. Пусть радость каждого дня будет сильнее и глубже. Конечно, тоже крепкого здоровья, мира, любви, процветания и душевности, субъективного благополучия, креативности, гармонии. Пусть все будет хорошо и легко. Валентина, еще раз с днем рождения!

0: Программа поздравлений.
1: Любимую доченьку Ксению Транкову с юбилеем. Ксения 25, волшебные 25. Сегодня Ксения встречает и родители, конечно же. Для вас это тоже праздник. Маме с папой крепкого здоровья. Ксения, для вас есть особенные пожелания от родителей. С 25-летием наша замечательная дочь. Мы радуемся тому, что ты выросла человеком со своим мнением, добрым сердцем и сильным характером. Желаем тебе мудро распоряжаться своими силами, не тратить время на ненужные переживания и уверенно двигаться туда, где тебя ждет счастье. Пусть судьба дарит удачные возможности, интересные поездки, хорошие знакомства и множество теплых семейных вечеров. Желаем тебе материального благополучия, крепкого здоровья и любви, в которой можно быть собой. Помни, что родительский дом всегда для тебя открыт.

0: rēķinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
1: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке. Зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 23. septembra līdz 6. oktobrim konservēta barība kaķiem Felix 3 veidi 340 gramu 1,19 €. Un cūgaļa šķiņķis KGS bez kaula ar rādu 2,99 € kilogramā.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Топ! 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
8: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
9: На радио «Алиса Плюс» программа поздравлений.
10: Забыла предупредить заранее Евгения Романчука, что буду поздравлять Евгения и Женю, но я очень надеюсь, что вы услышите пожелания от тещи. Теща Тамара поздравляет любимого зятя с днем рождения, желает легких дорог, воплощения планов, верных друзей и событий желанных, в доме комфорта, уюта и мира, бодрости духа, событий счастливых. Ветра попутного, мира, улыбок и уважения, где бы ты ни был, мудрости, твердости, рост карьеры, чтоб удавалось все в общем и целом. «Поцелуй меня, удача, захочешь, обними» — эта песня звучит для вас. Евгений, теща выбрала ее подарком.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Двух своих любимых сыновей, Андрея и Сергея. У Андрея и Сергея Трифоновых эти дни праздничные. Андрей, Сергей, ваши родители, папа с мамой поздравляют вас. Своих любимых мальчишек, глядя на вас, уже взрослых мужчин, взрослых своих сыновей, желая сегодня от всей души и прежде всего здоровья и душевного спокойствия. Берегите себя, цените время и не откладывайте на потом то, что действительно важно. Чаще говорите близким людям добрые слова, чаще обнимайте тех, кто вам дорог, и не бойтесь радоваться простым вещам, ведь с годами все яснее, понимаешь, настоящее богатство не в том, сколько мы приобрели, а в том, кого любим и кто любит нас. Пусть рядом всегда с вами будут люди, с которыми можно разделить и радость, и трудности. Пусть судьба будет к вам добра, пусть каждый год новый год жизни приносит не только новые заботы, но и новые поводы для благодарности. И помните главное, что бы ни происходило в жизни, где бы вы ни были и сколько бы вам ни исполнилось, у вас всегда есть родители, для которых вы самые дорогие и главные люди на земле. Андрей, Сергей, с днем рождения, и родителей с праздником, с днем рождения, сыновей. Крепкого здоровья, родителя.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Михаил Петушко в этом году становится отличником, гордится своими двумя пятерочками. Михаил, вместе с вами этот день искренне всегда празднует ваша супруга. Жанна поздравляет тебя, мой хороший, пишет, поздравляю тебя, мой хороший. Желаю тебе, чтобы впереди было много дней, когда ты просыпаешься и чувствуешь, сегодня все будет отлично. Пусть работа не выматывает, а заряжает. Пусть рядом всегда будут те люди, с которыми хочется быть собой. Финансовой, конечно же, стабильности, крепкого здоровья, быть счастливым непременно и как можно дольше. Михаил, с красивой датой.

0: эфире программа поздравлений.
1: Мы лишь на середине пути, но чуть-чуть дальше перешагнули. Мы еще многим людям сможем и успеем, и сделаем это. Сказать поздравляем, желаем здоровья, счастья, быть любимыми. Можно заглянуть в календарь, он всегда рад нам предложить всевозможные поводы для того, чтобы это был не просто привет, а по поводу. Кстати, для Тонечки сегодня есть привет, Тонечка, и как всегда с поводом. Чуть-чуть позже будет, не пропустите. А я пока напомню нашим слушателям, что... Нам можно позвонить 654-25-00, телефон в студии. Нам можно написать, у нас открыты площадки Viber и WhatsApp для этого. Номер 2020-1016 для ваших сообщений.

0: связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливенах, приглашает на работу фрезеровщиков, операторов и техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале CV Online. Справки по телефону 653-07-219.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
2: Великолепная музыка, роскошные костюмы и чарующая красота классической хореографии. 26 декабря во Дворце культуры Даугавпилс шедевр мировой классики. Прекрасный балет «Спящая красавица». Звезды Sofia Festival Ballet подарят зрителям атмосферу настоящей сказки. 26 декабря Дворец культуры Даугавпилс. Билеты в сети Билеша Парадейза.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
4: 29-50-40-89.
5: Новый сезон в tavotechnika.lv. Провожаем лето с хорошими скидками. Сентябрь, октябрь и ноябрь скидка минус 30% на всю садовую технику. Газонокосилки, триммеры, бензопилы, культиваторы и многое другое. Ждем вас в Даугавпилсе, улица Оду, 10. tavotechnika.lv. Не упусти скидку. Забери свою технику по выгодной цене.
6: Как же хорошо, когда все хорошо.
7: Алиса Плюс.
6: В эфире программа поздравлений.
8: Итак,

случае, если улыбнуться Вселенной, случится что-то непременно сказочное, и предлагают улыбнуться и губами, и глазами, и ладонями, и, конечно же, улыбнуться сердцем. Ведь даже разбитая стекляшка, осколок, что когда-то был зеркалом, тоже способен явить миру солнечного зайчика, если улыбнется не одно сердце, а сразу тысячи, сотни тысяч сердец. Представляете, как изменится в лучшую сторону мир?

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата.

0: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то.
1: Программа поздравлений «Алиса Плюс».
2: Продолжим тему осенних листьев. Пришло сообщение. Добрый день, Алиса Плюс. Хотим в такой красивый солнечный день послушать песню «Буйного падают листья» с благодарностью от Ани и Виталия. Анечка, Виталий, песня уже начинает свой разбег.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Программа как спектакль, о чем я вчера говорила, да, имеющий три акта этот спектакль. Третий акт объявляю открытым, мы выходим на финишную, начало третьего и на студийных. 8 октября, четверг, так, на всякий случай напоминаю вам об этом на календаре. А вы вспомните, еще есть время, может быть, кого-то мы не успели еще поздравить и успеем запросто, никуда не торопясь причем. А вдруг найдется кто-то рядом, обязательно отыщется, кому нужен солнечный привет. А если вам захочется послушать какую-то определенную песню, и эта песня есть в нашей обширнейшей музыкальной базе, добро пожаловать. Звоните 654-2500 или сообщением присоединяйтесь, номер 2020-1016.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Евгений Романчук, мы вам уже подняли настроение пожеланиями от тещи. Жена Алла прислала поздравления. Душевной радости одной желает здоровья, бодрости и счастья. И пусть идут все стороной печали, горести, напасти. И все хорошее в судьбе пускай осуществляется. А то, что дорого тебе, пусть в жизни повторяется как можно чаще. Евгений, еще раз с днем рождения.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Сегодня принимает поздравления с круглой датой, с юбилеем Ванда Данько-Дудевич. Ванда, не сомневаюсь, что по прошествии половины дня достаточно много было теплых, искренних пожеланий, но никогда добрые слова в такой день не бывают лишними, их никогда не бывает много. Галина поздравляет вас с юбилеем в пожеланиях. Этот возраст – полное цветение жизни, и потому желаю бодрости, воодушевления, сердечной радости и радужных дней. Пусть будут силы на любимые дела, пусть душа будет спокойна. Быть окруженной любовью и вниманием самых дорогих людей желает долгих и счастливых лет. Мы к каждому слову присоединяемся в этом пожелании искренне. Ванда, с красивой датой, крепкого здоровья!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Пришло сообщение с желанием познакомиться. Подхватываю, озвучиваю. Здравствуйте, любимое радио. Хотелось бы познакомиться с мужчиной самостоятельным, без вредных привычек от 40 до 50. И здесь еще и музыкальное желание, которое я рада, что в силах исполнить. Ирина Аллегрова, я тучи разведу руками для вас. И пусть вам повезет как можно быстрее встретить своего человека. Контактный номер телефона 28-993-740. 28-993-740.
2: Моя рука и голос слышен мой прощальный, и тихое мое

ворожило мне на короля. И в тихом море добрый путь сулило. На палубе другого корабля.

0: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Raiņa ielā 26B. Klīnikā pacients pieņem ginekoloģa Alla Aleksandrova. Pieejams ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonografija. Vizīte iespējams pieteikties pa tālruni 20-220-303. Plašāk informācija par pakalpojumiem un ārstiem pieejama mājaslapā urogin.lv. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
1: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
2: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
3: Ваши письма получать одно удовольствие. СМС-письма. Добрый день, Алиса Плюс, пишет нам Катюша. Привет вам летит из солнечного и прохладного Эдинбурга. К сожалению, я застряла в офисе и не могу наслаждаться погодой. Такая же история, Катенька. Огромное вам спасибо за компанию. Всегда пожалуйста. И тут просьба послушать песню. Песню, которую многие любят, Катенька, а не только вы. Пусть доставит вам радости. И не грустите, нам с вами тоже достанется солнце.

0: эфире программа поздравлений.
1: Доброго четверга желает мне наша слушательница Александра. Я всегда взаимностью отвечаю. Повезло, погода и сегодня радует. Да, действительно, выходные были замечательные. И эта неделя в целом тоже неплохая. А вдруг и в этот раз с выходными повезет нам, Александра, и прогноз синоптиков о ветреной пятнице и дождливых выходных не будет соответствовать реальности в наших краях. Слушаем мод, вместе с вами с радостью послушаю эту песню «Перемены». Это так красиво.

0: Detroit, опасный Детройт. Я за тобой, как
1: программа поздравлений на 101 и 6 FM.
0: Все, что я видела, оно мое.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Пишет нам Леночка, наша слушательница. Добрый день. Так начинает свое смс-письмо. Леночка, здравствуйте. Хорошего всем солнечного настроения желает Лена. И просит, поставьте душевную песню про осень, например. Леночка, труден был мой выбор, но есть у нас одна уж очень душевная. И она точно с осенними нотками песни. Песня в исполнении Николая Караченцева «Я здесь» звучит для вас. Хорошего дня вам.
2: Я здесь, ветром прилетел.

самым близким мы делаем больно. Искушает судьба, искушает, но она ничего не решает. Только наша любовь, только наша любовь вновь из пепла меня воскрешает. Я здесь, просит душа тепла. Осень костры зажгла.

0: Программа поздравлений.
1: Любимую доченьку Бурцеву Елену мама поздравляет с днем рождения. Крепкого здоровья желает, счастья, любить и быть любимой. Леночка, мы присоединяемся к маминым пожеланиям.

0: Акционерное общество «Латвийс кредит» немай полизибс программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.
2: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 8. līdz 12. oktobrim. Konservējumiem Well Done 25% atlaide. Produkcijai Kārums 30% atlaide. Kafijai Paulīgi 20% atlaide. Sāļā uzkoda Pringles, oriģinālie vai ar skābā krējuma un cīpolu garšu 165 grami 1,89 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
4: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
5: А еще одно поздравление пришло только что для Татьяны Куприяновой. Танечка, подруга Агнеса поздравляет вас. Строки пожеланий начинаются со слов «Открой в себе счастье». «Носи в себе радость и грейся в сияющих солнца лучах. Желаю, чтоб ты от души улыбалась и чтобы сбылось все, что было в мечтах». Танечка, еще раз и от души с праздником, с днем рождения.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Еще одна песня прозвучит в эфире для нашей слушательницы, счастливой мамы троих взрослых детей. Аленочка, Сергей, Толик, Виолетта, пускай растут, взрослеют, становятся мудрее, но обязательно будут счастливыми. Счастливые дети, тире, счастливые родители будут счастливы. Ваши дети будете счастливы и вы, бесспорно. Хорошего дня и слушаем песню «Поговори со мною, мама».
2: Давно ли песни ты мне пела? Над колыбелью наклонясь,

0: Мне снова детство подари.
1: В эфире программа поздравлений.
2: Столько тепла в этой песне. Так она удачна для завершения сегодняшнего эфира. Благодарю вас в очередной раз за плодотворно проведенные 3 часа. Искренне желаю каждому, кто слышит сейчас меня, хорошего продолжения дня. Вот такого же изумительного солнечного настроения, как погода за окном, во всяком случае, в Даугавпилсе. И, конечно же, доброго, теплого, уютного осеннего вечера. И услышимся. Пока!

просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсем.

все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Если в октябре в лесу вы услышали выстрелы, лай собак и крики людей, не стоит идти посмотреть, что там происходит, так как с 1 октября в Латвии начался сезон загонной охоты. А значит, сейчас в лесу одновременно могут оказаться охотники, загонщики, грибники и обычные любители прогулок. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы будут от Государственной службы леса. Отправляясь в лес, выбирайте яркую одежду, которую хорошо видно среди деревьев. Сейчас это особенно важно, пока на кустах и деревьях еще много листвы и видимость местами ограничена. Если услышали выстрелы, крики загонщиков или лай охотничьих собак, лучше не продолжать идти в эту сторону, а выбрать другой маршрут. А если выстрел неожиданно прозвучал совсем рядом, не нужно пытаться тихо уйти или прятаться. Наоборот, дайте понять, где вы находитесь. Громко крикните или включите звук на телефоне. Важно, чтобы вас было хорошо видно и слышно. И еще один момент для тех, кто гуляет с собакой. В этот период питомца в лесу лучше держать на поводке. Во время загонной охоты там одновременно перемещаются люди, дикие животные и охотничьи собаки. При этом сами охотники тоже обязаны соблюдать правила безопасности и стрелять только по хорошо видимой и точно опознанной цели. Так что лес по-прежнему открыт для прогулок и грибов, но в октябре к привычной осторожности добавляется еще одно правило. Услышали загонщиков, не любопытствуем и выбираем другой путь. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Безопасной вам тихой охоты.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: плюс.
1: Несколько слов о погоде. Сегодня в Даугавпилсе достаточно комфортный по температуре осенний день. И согласно прогнозу синоптиков, нас ждет не менее теплый вечер. Температура в вечерние часы в среднем составит плюс 16 градусов. Лишь усилится скорость юго-восточного ветра. В порывах может достигать 8 метров в секунду. Но вероятность осадков практически равна нулю.
2: Крестьянское хозяйство «Аузинес» продает продовольственный картофель сортов «Винета», «Сарая» и «Джели» по цене 30 центов за килограмм. Картофель среднего размера – 20 центов за килограмм. Доставка в Даугавпилс при заказе от 100 килограмм. Звоните в любое время – 29 11 74 00. 29 11 74 00.

0: Гентаро Мебелес празднует свой 24-й день рождения. Праздничные скидки весь октябрь. На матрасы скидка от 30 до 50%. На все кресла-реклайнеры скидка 25%. А матрас Nova Sleep One 1,60 м всего за 199 евро. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты.
1: У каждого металла есть своя история. Труба, когда-то бывшая частью дома. Диск, прошедший тысячи километров. Железо, которое слишком долго лежит без дела. Но металл никогда не бывает просто старым. В ЭТЛОМ его точно взвешивают и превращают в деньги. В ЭТЛОМ, улица Дундуру 5, Е. Телефон 255-06-255.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролит Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutis higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Великолепная музыка, роскошные костюмы и чарующая красота классической хореографии. 26 декабря во Дворце культуры Даугавпилс шедевр мировой классики. Прекрасный балет «Спящая красавица». Звезды София Фестивал Балет подарят зрителям атмосферу настоящей сказки. 26 декабря Дворец культуры Даугавпилс. Билеты в сети Билеша Парадейза.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
6: Как же хорошо, когда все хорошо.
7: Алиса Плюс.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: В связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливенах, приглашает на работу фрезеровщиков, операторов и техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале CV Online. Справки по телефону 653-07-219.
5: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
6: Мне с тобою тепло. Столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать о моей любви.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян чехол для наушников Shox с одним наушником внутри. Предположительно, в центре города рядом с Парк Хотел Латгола или по пути до Олимпийского центра. Контактный номер телефона 27-167-013. В минувшее воскресенье в районе нового строения были утеряны ключи с брелоком в виде скорпиона. Контактный номер телефона 20-374-617. В завершении напомню, что информацию о потере или находке можно оставить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время вместе с официальным порталом по сравнению кредитов elizings.lv. Не знаешь, где выгоднее? Надоело искать, звонить и писать? Заходи на elizings.lv и бесплатно узнай, кто готов предложить лучшие условия. Elizings – портал, где кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. Сравни с Elizings. Тут проще, чем в банке.
1: elizings.lv. Предупреждаем. Заем стоит денег.
2: Точное время 16 часов.

Несколько слов о погоде. Сегодня в Даугавпилсе достаточно комфортный по температуре осенний день. И согласно прогнозу синоптиков, нас ждет не менее теплый вечер. Температура в вечерние часы в среднем составит плюс 16 градусов. Лишь усилится скорость юго-восточного ветра. В порывах может достигать 8 метров в секунду. Но вероятность осадков практически равна нулю.

Набросить на тебя теплый плед, прижать к плечу и отключить инет, и потеряться в этой пустоте, в этой темноте, в твоей красоте. Глаза в глаза, к носу нос, сквозь электричество пальцев касаться волос, дышать одним воздухом.

живи в моей шкуре, то сухой, то блестящий, проживи мои бури.

0: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новом выпуске программы «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» речь шла о зеленой мобильности в нашем регионе и о том, как сокращать транспортные выбросы с учетом особенностей крупных городов, небольших населенных пунктов и сельских территорий Латгалии. Гостьей программы стала профессор Института архитектуры и дизайна Рижского технического университета Сандра Трейя, которая участвовала в проведенном в 2024 году исследовании велоинфраструктуры Даугавпилса. Сокращение выбросов от транспорта необходимо для достижения климатических целей. Но способы решения этой задачи не могут быть одинаковыми для центра большого города и сельской местности. Для Латгалии это особенно важно. Здесь есть крупные города, небольшие населенные пункты и сельские территории, где расстояние значительно больше, и без личного автомобиля во многих случаях действительно трудно обойтись. В эфире Сандра Трейя затронула такое понятие, как «транспортная бедность». Это ситуация, когда у человека ограничена возможность добраться до необходимых ему мест, работы, учебного заведения, медицинского учреждения, магазина или других услуг. Для регионов с меньшей плотностью населения эта проблема особенно существенна. Поэтому зеленая мобильность не может означать простое требование меньше пользоваться автомобилем. Если человек живет далеко от города и общественный транспорт ходит редко, машина может оставаться просто необходимостью. И именно здесь особенно заметно, почему климатическая политика в сфере транспорта включает разные решения. Если личный автомобиль необходим, снизить зависимость от бензина и дизельного топлива позволяет электромобиль. Поэтому развитие электротранспорта и зарядной инфраструктуры – это важная часть перехода к более чистой мобильности. Но там, где расстояние меньше, появляются другие возможности. Исследование в Даугавпилсе показало, что около 35% опрошенных уже передвигаются по городу пешком, а почти 30% пользуются общественным транспортом. При этом примерно 3/4 участников исследования тратят на свой наиболее частый маршрут всего 10-20 минут. То есть в городе существует потенциал для того, чтобы часть поездок совершалась без личного автомобиля. И такой комплексный подход уже отражен в планировании Даугавпилса. Развитие устойчивой мобильности включает пешеходное движение, велоинфраструктуру и электромобильность. Для Латгалии особенно важна и возможность сочетать разные виды транспорта. Часть пути человек может пройти пешком или проехать на велосипеде, затем воспользоваться автобусом или трамваем. В другом же случае автомобиль остается необходим. Сандра Трейя подчеркнула в программе, что решения других европейских городов нельзя просто перенести в Латгалию один к одному. Нужно учитывать расстояние, плотность населения и реальные потребности жителей. Но климатическая цель во всех случаях остается общей – уменьшать зависимость транспорта от ископаемого топлива. Поэтому велосипед и электромобиль не противоречат друг другу. Для короткой поездки по городу разумной альтернативой машине может стать велосипед. Для поездки между районами – общественный транспорт. Зеленая мобильность в Латгалии – это не один правильный вид транспорта для всех. Это возможность постепенно менять транспортную систему так, чтобы человек мог выбрать наиболее подходящий способ передвижения, а использование бензина и дизельного топлива перестало быть единственным доступным вариантом. И именно такие изменения позволяют одновременно сохранять мобильность жителей и двигаться к климатическим целям. Полную версию программы с участием профессора Рижского технического университета Сандры Трейи можно посмотреть и послушать на странице Алиса Плюс Радио в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

ты взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смыслом всем вопреки.

новый с нуля. И мне в первый раз это нравится, очень ловлю движение руки, люблю смыслом всех.

0: жизнь.
1: Радио Алиса Плюс, бюро находок.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян чехол для наушников Shox с одним наушником внутри. Предположительно, в центре города, рядом с парк Hotel Latgola или по пути до Олимпийского центра. Контактный номер телефона 27-167-013. В минувшее воскресенье в районе нового строения были утеряны ключи с брелоком в виде скорпиона. Контактный номер телефона 20-374-617. В завершении напомню, что информацию о потере или находке можно оставить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
3: Потеряли? Нашли?

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
2: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

0: Точное время вместе с официальным порталом по сравнению кредитов e-leasings.lv. Не знаешь, где выгоднее? Надоело искать, звонить и писать? Заходи на e-leasings.lv и бесплатно узнай, кто готов предложить лучшие условия. e-leasings – портал, где кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. Сравни с e-leasings. Тут проще, чем в банке. e-leasings.lv. Предупреждаем. Заем стоит денег.
1: Точное время 17 часов.

0: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
1: Но у тебя уже есть кредиты?
0: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немая палыди без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
1: Ого!
0: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
2: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
4: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis.lv.
5: Agrāk transports nozīmēja degvielu, bet enerģētika, elektrību un siltumu. Tagad šīs jomas arvien ciešāk savienojas. Elektroauto var izmantot elektrību, kas arvien lielākā apjomā tiek saražot no vietējiem un atjaunojamiem resursiem. Tas maina ne tikai pārvietošanās veidu, bet arī domāšanu par neatkarību. Jo vairāk enerģijas saražojam paši, jo lielāku daļu savas mobilitātes varam balstīt vietējos resursos. Tas nozīmē mazāk atkarības no importa un lielāku kontroli par izmaksām. Zaļā mobilitāte nav atrauta tēma. Tā ir daļa no plašākas pārmaiņu sistēmas. Gudra mobilitāte stiprina reģionu. Tava izvēle ietekmē nākotni.
6: Katram metālam ir savs stāsts. Caurule, kas reiz bija daļa no mājas. Disks, kas nobraucis tūkstošiem kilometru. Dzels, kas pārāk ilgi gulējis bez pielietojumā. Taču metāls nekad nav vienkārši vecs. VT Lom to precīzi nosver un pārvērš naudā. VT Lom, Dunduru ielā 5E, Taurunis, 255-06-255.
7: Великолепная музыка, роскошные костюмы и чарующая красота классической хореографии. 26 декабря во Дворце культуры Даугавпилс шедевр мировой классики «Прекрасный балет. Спящая красавица». Звезды София Фестивал Балет подарят зрителям атмосферу настоящей сказки. 26 декабря Дворец культуры Даугавпилс. Билеты в сети «Билишу Парадейзе».
8: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
9: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Гинтаро Мебелес празднует свой 24-й день рождения. Приходите с 9 по 11 октября в наши уютные салоны на праздник. Крутите колесо удачи и выигрывайте скидку от 15 до 30%. Ни одной покупки без скидки. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты. gintaromebelas.lv.
1: Ne jautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
3: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
4: Даже 1 евро может помочь тому, кому сейчас трудно. Устетейбасфондс поддерживает детей и подростков, семьи в трудной ситуации, людей с инвалидностью и пожилых. Вы можете помочь. Оставьте пожертвования в наших урнах в магазинах «Мего», в торговом парке «Соло», в торговом центре «Диттон» в павильонах «Галерея Изоляйстыргус», а также в гипермаркете «Рими» возле Олимпийского центра в Даугавпилсе. Когда увидите стенд для пожертвований с названием «Устетейбасфондс», вспомните – ваша помощь важна. Вместе мы дарим надежду.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
7: Алиса Плюс.

0: Привет, скучаю.
1: 101.6 FM.
2: Радио «Алиса плюс».

0: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Penosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsover minerālu vatei īpašs piedāvājums. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
1: В связи с расширением производства, компания «Церам Оптек», расположенная в Ливенах, приглашает на работу фрезеровщиков, операторов и техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале CV Online. Справки по телефону 653-07-219.
2: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте uragin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг людям с функциональными нарушениями.
3: 18 октября в Даугавпилсском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы Алмаз Шагапов, Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14.00 в Даугавпилсском дворце культуры.
4: Подруга, ты чего такая замученная?
5: Устала. Ремонт только закончили. Время браться за обстановку, а сил уже нет. Как представлю беготню по магазинам. Руки опускаются.
4: Не усложняй. Отправляйся в мебельный магазин «Рима» и занимайся домашним уютом с удовольствием. Корпусная мебель, секции, шкафы, кухни, столы, стулья, мебель для детской. Кстати, мягкую мебель изготавливают в Латвии. Качество и сервис выше всех похвал. Магазин «Рима» на Кандавас 5. В интернете rimamebeles.lv.
6: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян чехол для наушников Shox с одним наушником внутри. Предположительно, в центре города рядом с Парк Хотел Латгола или по пути до Олимпийского центра. Контактный номер телефона 27-167-013. В минувшее воскресенье в районе нового строения были утеряны ключи с брелоком в виде скорпиона. Контактный номер телефона 20-374-617. В завершении напомню, что информацию о потере или находке можно оставить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: точное время вместе с официальным порталом по сравнению кредитов e-leasings.lv. Не знаешь, где выгоднее? Надоело искать, звонить и писать? Заходи на e-leasings.lv и бесплатно узнай, кто готов предложить лучшие условия. e-leasings – портал, где кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. Сравни с e-leasings. Тут проще, чем в банке. e-leasings.lv. Предупреждаем. Заем стоит денег.
1: Точное время 18 часов.

Несколько слов о погоде. Сегодня в Даугавпилсе достаточно комфортный по температуре осенний день. И согласно прогнозу синоптиков, нас ждет не менее теплый вечер. Температура в вечерние часы в среднем составит плюс 16 градусов. Лишь усилится скорость юго-восточного ветра. В порывах может достигать 8 метров в секунду. Но вероятность осадков практически равна нулю.

Сколько бы лет ни прошло, наши сердца в унисон все так же. Я все тот, и ты все та же. Сколько сменили мы многоэтажек, сколько ночей не провели мы вместе. Я в самолете, подо мной весь мир. Ты все не спишь, голова в планах. Шаг за шагом, своей цели план. Но так упрямо,

Вроде меня нежно шепотом. Ты и я, все остальное фон. Пропади весь мир пропадом. Когда ты рядом, во мне шторм. Заплетая в руки твои волосы, мы горим ярко, пожар. На спине мои красные полосы, исчезнем, да.

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: В Евроаптеке новый плюс. Детская снизна будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everworld. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everworld Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

наших душ две птицы неуверенных. В небо словно в первый раз летят,

0: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться. Остальным занять места в зале. Артур Смолянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на ревизортеатр.ком и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
1: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
2: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
3: Jūs visu varat.
2: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
3: Sveiks, mani sauc Tuta.
2: Un atdzīvini leģendas.
4: Es biju varenas.
5: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
6: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс –

0: плюс.
1: Несколько слов о погоде. Сегодня в Даугавпилсе достаточно комфортный по температуре осенний день. И согласно прогнозу синоптиков, нас ждет не менее теплый вечер. Температура в вечерние часы в среднем составит плюс 16 градусов. Лишь усилится скорость юго-восточного ветра. В порывах может достигать 8 метров в секунду. Но вероятность осадков практически равна нулю.

0: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Tikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
1: Домой? Или, может, еще посидим? С террасы не хочется уходить, когда на ней так уютно. Террасные маркизы, мягкие окна и перголы от Intthome. Для завтраков на свежем воздухе, встреч с друзьями и вечеров, которые хочется продлить. Подберите решение для своей террасы, и пусть любимое место для отдыха будет прямо у дома. По всем вопросам звоните 654-22-110 или приходите. Daugavpils, Saules, 57. Intthome. Еще по чашечке. Еще посидим.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
3: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: только на этой неделе. Во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на visionexpress.lv.
1: Гинтаро Мэбелес празднует свой 24-й день рождения. Приходите с 9 по 11 октября в наши уютные салоны на праздник. Крутите колесо удачи и выигрывайте скидку от 15 до 30%. Ни одной покупки без скидки. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты. gintaromebeles.lv.
2: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс. За любовь.

от прожитых лет. Вы умеете выглядеть молодо, годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин.

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

0: 101,6 FM.
1: Pareizais laiks 9:00 vakarā.
2: Все мы изначально. Чайник.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

гулял с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

101.6 FM. Алиса Плюс.

любимой кассеты вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

0: без меня чашками тоску измерял, крылья отращу за спиной, вот и прилечу за тобой.
1: Как у

чего. А помнишь, были так близко, что прям под кожей. Все говорили, что так уже невозможно. Вот ты уходишь, я молча стою в прихожей. Похоже, так и есть.

0: Почти разучилась скучать, собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы.
1: Сердце потрясло.

0: радио «Алиса Плюс».
1: Ты знаешь, она на земле бывает, такая любовь, что не отпускает, что не отпускает. Держит меня за сердце крепко, это любовь, как будто клетка.

101.6 FM. Алиса Плюс.